0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичі! Ми скоро, Яся!
0: Свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис.
1: Ася май мерті.
0: Свис-свис-свис-свис-свис-свис. Ай, свис-свис-свис-свис-свис.